и Штрауэрс, и Родеосен, и Берти Баден, Вайджельни, Камрачи, и Кутернога.